0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Hello?
1: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме завершили благоустройство нескольких общественных территорий. В России появилась первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростатах. Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме реализуют проект развития, победивший в областном конкурсе общественных инициатив, пишет администрация города. В числе проектов победителей этого года – многофункциональная спортплощадка около дома номер 18 в микрорайоне Черноречья. На ней появится поле с искусственным газоном и ограждением для игры в футбол и волейбол. А рядом же обустроят детскую зону с игровым комплексом и песочницей. Площадка станет доступна для жителей всего микрорайона в любое время. Благоустройство также завершено на улице Заречной 19Б, индустриальную дома номер 27А и около домов номер 17 и 19 в микрорайоне Панова. В России впервые выдали сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате, сообщила пресс-служба Росавиации. Первым воздушным судном, допущенным к таким перевозкам, стал аэростат производства российской компании «Русбал». Он рассчитан на 5 пассажиров. Кроме того, Росавиация сообщила о сертификации еще одного аэростата, который планирует использовать для коммерческих полетов над Республикой Алтай. Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала тройка из вселенной Гарри Поттера, пишет Газета.ру. Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер. На втором месте Гарри Поттер, а на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из Мастера и Маргариты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская 6, Никитская 114, Стапани 44, телефон 542.

0: 302.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 августа. И какие праздники мы видим в календаре? Такие странные довольно-таки день, разглядывание горизонта, ну, если уж вам совсем нечего делать, хотя, с другой стороны, медики говорят, что смотреть вдаль очень полезно. А еще сегодня день нижнего белья, день устриц, день распрямившегося штопора, я даже не представляю ситуацию, в которой это произошло, и международный день светофора.
1: Компактный автоматический регулировщик дорожного движения в городах, светофор давно избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог и железнодорожных путях для управления движением автотранспорта. Тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, что занятие это совершенно противоречит всем нормам здравоохранения, поскольку каждый день регулировщик выходит дышит целыми днями.
0: Да? Выхлопными газами.
1: Выхлопными газами, естественно, да. В Санкт-Петербурге, не знаю, как в других городах, на многих перекрестках есть говорящие светофоры для слабовидящих, например, людей. Переход улицы Ленсовета разрешен. Мне все время слышится «предрешен». Думаю, господи, это ж сама судьба со мной сейчас разговаривает, а? Официально считается, что первый светофор был установлен в американском Кливленде в 1914 году. Автор изобретения – инженер Джейсон Хогг. Древний аппарат был двухцветным, красный и зеленый, а звуком сопровождал переключение цветов. Вообще, история создания светофоров начинается гораздо раньше. Еще в середине 19 века британец Джей Найт изобрел первого двухцветного регулировщика, который работал по принципу семафора с ручным управлением. Ну, понимаете, да? Угу. Наука не так сильно торопилась. Его установили в Лондоне в 1868 году. Однако в результате технической неисправности аппарат стал причиной травмы полицейского, на который просто упал на полицейского, значит, вот этот светофор-семафор. Изъяли его изображение вплоть до разработки и установки нового, уже тщательно запатентованного устройства. Американец Лестер Вайер также внес вклад в эволюцию светофора. Он немногим ранее, чем Хогг, создал аналогичный электрический прибор с двумя световыми сигналами, но без звука. Но, к сожалению, он не получил патент на свое изобретение, и через 2 года Хогг презентовал миру свое вот это вот музыкальное чудо. И, кстати говоря, очень интересная деталь. Долгое время в Японии страна, как вы понимаете, да, более чем удивительная, разрешающим сигналом светофора был не зеленый, а синий. Однако ряд исследований подтвердил, что человеческий глаз лучше реагирует именно на зеленый, и поэтому классический регулировщик движения потеснил вот это самое японское ноу-хау.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 30-03-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
6: Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингемом Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, у нас сегодня одна из наших любимейших тем про еду. Про еду, которая вам очень нравится и которая вам не очень нравится. Вообще, сегодня день устриц отмечается, и мы решили их преподнести действительно как какое-то блюдо, а не как организмы, живущие в море. Многие любят эти самые устрицы прямо живыми, их вот так вот хлоп и сожрать. Только немножечко покапать на них лимончиком. Ну, а кто-то терпеть их не может. Я, например, в своей жизни умудрилась это дело попробовать аж дважды, и не единожды мне не понравилось, но, когда мы их запекли, очень даже ничего получилось. И термически обработанные устрицы, сейчас многие скажут, что это за безобразие такое. Да, термически обработанные, они, в общем-то, пришлись ко двору.
2: Я помню, что вроде вы еще и сыра натерли.
1: Еще сверху. И сыра натерли, конечно. По-русски, это же надо, знаешь, чтобы там, если уж пицца, то, как говорит моя тетушка, пицца без картошки, это не пицца. Да. Если уж там какой-нибудь деликатес, то обязательно мазь туда бахнуть. С майонезом можно сожрать даже кирпич. Так тоже говорила моя тетушка.
2: Конечно. Она была абсолютно права. Ну, я уже неоднократно рассказывал историю, как в роскошном рыбном ресторане в Италии, не просто в итальянском, а в Италии, в итальянском ресторане на берегу Адриатического моря, откуда, собственно, и рыбаки в этот самый ресторан поставляли все эти и фрутти ди маре, да, морепродукты. Вот. Как я там наелся, натрескался устриц и потерял сознание в туалете на полминуты. Отличное ощущение.
1: Не обязательно было объяснять, где ты там потерял сознание. Главное, что ты просто упал, где-то хлопнулся. Ну, с другой стороны, жадность фраера сгубила. Такое тоже может быть. Может, их много слишком съел?
2: Нет, лапонька, я съел, ты знаешь, по-моему, даже я одной-то не съел, потому что мне надо было сразу...
1: Понятно. Будьте внимательны.
2: Расстаться с закуской.
1: Будьте внимательны и осторожны, друзья. Итак, какие продукты вы едите? Может быть, какие-то интересные сочетания? Да, там яблоко солью посыпал или огурец макнул в мед. Такое тоже, кстати, бывает.
2: Слушайте, а меня, кстати, вот научили наши центрально-азиатские друзья есть недозрелую алычу, такую зелененькую. Она прям идеально, такая, как шарик такой. Макаешь ее в соль. И ощущение обалденное, потому что она кисло-сладкая, а соль как бы выравнивает этот баланс вкусовой, и, ну, не знаю, мне очень нравится, я всегда по весне покупаю.
1: Рассказывайте о своих экспериментах. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня. А рассказывать можно в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем Телеграм-канале Радио Ваня FM и в нашем канале в Максе, он тоже называется Радио Ваня.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, некоторые будут сомневаться в ваших деловых качествах, но вас это не особо задевает.
2: Овны, мужчины, сложно такое представить, и тем не менее счастье значительно ближе, чем вам кажется.
1: Тельцы, женщины, если нет повода для домашнего праздника, значит, его надо придумать.
2: Тельцы, мужчины, пустяковые разногласия не должны отвлекать вас от самого важного.
1: Близнецы, женщины, мрачные мысли могут отвести в сторону от дел и порой становятся причиной ошибок. Взбодритесь!
2: Близнецы, мужчины, день будет удачным для тех, кто занимает активную жизненную позицию и предпочитает энергично разбираться с проблемами.
1: Раки, женщины, лучше не торопиться с покупками. Чем ближе вечер, тем правильнее вы распорядитесь деньгами.
2: Раки, мужчины, не упустите возможность насладиться прежними заслугами.
1: Львы, женщины, выбирайте в качестве советчиков только тех, кто достоин вашего доверия.
2: Львы, мужчины, не планируйте сегодня важных переговоров. Для этого вам не хватает концентрации.
1: Девы, женщины, стоит провести больше времени с близкими. Общение с ними заметно поднимет настроение.
2: Девы, мужчины, важные дела лучше планировать на первую половину дня, зато потом вас ждет заслуженный отдых.
1: Весы, женщины, поточнее расставляйте приоритеты, и все получится, как вы и хотели.
2: Весы, мужчины, жизненный потенциал высок, поэтому вряд ли вы быстро устанете.
1: Скорпионы, женщины, вы не витаете в облаках, не строите иллюзий и реально смотрите на ситуацию.
2: Скорпионы, мужчины, возможны перемены в профессиональной сфере. Задавать инициативу предстоит вам.
1: Стрельцы, женщины, если вечером вы захотите остаться наедине с собой, то наверняка найдете занятие по душе.
2: Стрельцы, мужчины, будьте готовы отстаивать свою точку зрения и принимать непростые решения в сложных обстоятельствах.
1: Козероги, женщины, денек спокойный, плавный, гармоничный. При этом все текущие дела не заставят вас перенапрягаться.
2: Козероги, мужчины, соблазнов и отвлекающих моментов будет полно, но вы с ними справитесь.
1: Водолеи, женщины, могут появиться некоторые проблемы. Но вы их решите, если будете рассуждать здраво.
2: Водолеи, мужчины, вы не только твердо стоите на ногах, но можете еще больше укрепить свои позиции.
1: Рыбы, женщины, вы с самого утра настроитесь на нужный лад и поймете, что надо делать, чтобы все сложилось хорошо.
2: Рыбы, мужчины, главные заботы дня уладятся довольно быстро благодаря вашему стремлению как можно раньше оказаться дома.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Солнышко в руках.
3: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня у нас среда, 5 августа, и вы нам рассказываете о той еде, которую вы когда-то попробовали, ну, в качестве такого псевдонаучного эксперимента, и вам либо очень понравилось, либо вообще, что называется, не зашло. Екатерина Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Крокодила ела, на удивление, был очень вкусным, отдаленно напоминал курицу. Кстати говоря, курицу напоминает не только крокодилятина, но и другие сорта экзотического мяса.
2: Например, лягушачьи лапки.
1: Да, такие
2: очень даже.
1: Очень нежные.
2: Да. А я вчера ела утиную грудь. Ну, потому что вот решилась на это. Мне кажется, что одно из самых вкусных мяс за последнее время, которое я попробовала, и вот эта вот утиная грудка.
1: А она была у тебя в соусе терияки?
2: Нет, я ее просто зажарила, и все. И, ну, надрезы, естественно, сделала на кожице, а потом засунула в аэрогриль. Я без всяких терияков. Очень даже ничего. А еще одно сообщение в нашем канале в Максе пришло от Анастасии из Самарской области. Я вообще, пишет Настя, очень люблю всех морских обитателей. Как-то в ресторане заказала дюжину устриц. Муж не оценил, смотрел на меня как на диво дивное. А из необычного ела черепашье мясо. На вкус, опять же, что-то между курицей и кроликом, пишет Настенька. Ну и привет передает любимому мужу Алексею, который сейчас направляется в детский сад и слушает радио Ваня.
1: Я помню, вот это одна из серий нашего замечательного телевизионного фильма про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, да, когда один из высокопоставленных аристократов говорит, что вот сегодня к нам придет очень уважаемый в Лондоне врач осматривать матушку, и говорит, главное расположить сердце доктора хорошим горячим черепаховым супом, потому что это деликатес, это невероятно вкусно. Опять же, все зависит от мастерства повара.
2: Я пробовала только суп из ракушек. Причем они прямо ракушки в этом супе и болтались. Ты его, знаешь, так зачерпываешь, а они там гремят. Приготовили мы его сами лично, сходили на рынок, купили ракушки. Это было в те далекие годы, когда мы могли еще ехать куда-нибудь, ну, например, в Испанию. Так вот, купили ракушек, вывалили их, и очень даже ничего получилось. Еще мы ели рапанов, когда были...
1: Рапаны.
2: Когда были в... на Черном море, естественно, это у нас. Они жутко воняли, пока мы их варили, но потом вроде они были ничего.
1: Не-не-не, они сначала, да, пованивают. Я в Крыму обжирался рапанами в Феодосии.
2: Да, вот такая вот тоже история примерно была. А, друзья, а что такого съели вы? Ну, или, может быть, ваши знакомые поделились каким-то... У меня просто знакомые делились, как они кита ели. Вообще невкусно.
0: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А моим дачницам я привез «Рады Вит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
5: Крем «Рады Вит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
4: «Рады Вит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
7: 12+.
6: Реклама.
8: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54-25-25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
10: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В костромские гостиницы будут заселять без бумажного паспорта. В России заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах. Российские палеонтологи нашли останки предков мамонта. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромские гостиницы будут заселять с помощью мессенджера «Макс», пишет «Кострома Тудей». Благодаря новым правилам гостям не обязательно показывать бумажный паспорт при заселении. Достаточно лишь смартфона и приложения. Необходимо открыть в мессенджере раздел «Цифра». ID. На экране появится QR-код, который отсканирует сотрудник отеля. После этого все необходимые паспортные данные загрузятся в систему гостиницы автоматически через государственные сервисы. С 1 сентября такой способ заселения будут предлагать все гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, в которых больше 50 номеров. В России с сентября этого года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, пишут РИА Новости. Теперь забытые и найденные в транспорте вещи кондуктор или водитель передает под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала или автостанции. Багаж и вещи будут передаваться пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность под расписку. Один экземпляр описи остается у перевозчика или владельца объекта транспортной инфраструктуры, а второй передается пассажиру. Российские палеонтологи нашли на берегу Азовского моря останки тиманских слонов, древних предков мамонта возрастом около 1,5 миллиона лет, пишет Лента.ру. По словам руководителя экспедиции, в этом году палеонтологам удалось выкопать и снять части от 6 черепов слонов. Их реставрация и хранение будут проходить в Азовском музее-заповеднике. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня. Дышать тобой.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про еду поговорить, какая вам нравится, а какая не очень. Какие сочетания продуктов вы для себя открыли, может быть, совсем недавно, а что с чем съели и чуть не подавились. Об этом, обо всем вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале в Максе. Сергей, привет, батарейки, пишет нам Сережа. В детстве готовили на костре голубей. Очень вкусно.
2: Ну, видимо, детство Сережи прошло где-то в предместье Парижа, в Сен-Антуане.
1: На рыбалке жарили ужа. Бедный уж. Тоже зашел на ура. А прямо сейчас я готовлю завтрак своему любимому зайцу. Чтобы вы понимали, заяц это все-таки жена Сергея. Да. Яичница с лисичками. Более-менее традиционно. Хотя бы не ужа и не голубя. Привет, Жуковке.
2: Аня Фирсова, если вы посчитаете, что моя история испортит кому-то завтрак, можно ее не читать. А мы взяли и прочитали.
1: И не один раз.
2: Конечно, с удовольствием. Один раз, пишет Анечка, я ела таракановое варенье. И нет, я не участвовала в «Последнем герое». Просто мое детство, это центр Петербурга, большая коммуналка, соседи очень дружные, все время друг друга чем-то угощали. И вот привезли наши соседки с юга кучу ягод. Она наварила варенье и всем нам на ночь
1: пока вроде все нормально.
2: А баночки раздала. Пока не тревожно. Мне вообще очень странным показались эти, в кавычках, ягодки, не разварившиеся. Но я попробовала и зря. Как мы позже выяснили, оказывается, во время варки в ее кастрюлю попало приличное количество этих бегающих рыжих усатых существ, а тогда у нас их реально было много, ну, ребят, в коммунальной квартире, понятно, в центре Петербурга. А она этого каким-то образом не заметила, ты можешь себе представить, она когда фасовала по банкам, чтобы раздать соседям, да, то есть она не видела, она как-то закрытыми
1: глазами. Возможно, не видела, тут, знаешь, всякое может быть. Может быть, подслеповато была, не у всех людей хорошее зрение, тебе ли об этом не знать. Еще одно сообщение от Елены из города Заречный, в Максе оно пришло нам. Сижу с сыном, его зовут Ваня, и слушаем радио Ваня. Вот такое совпадение. Я очень люблю, пишет Елена, арбуз да с хлебушком. Привет всем родным и своим сыночкам Косте и Захару. Я вас люблю. Больше, чем арбуз с хлебушком.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
3: Коль, готовить не хотите? В Поварюшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварюшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы «Столовая Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингемам Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Коль, готовить не хотите? В Поварюшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварюшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Привет, всем привет. Доброе утро, добрый
2: день. Хороший день, среда. Среда — это вообще маленькая пятница. В среду ты уже начинаешь понимать, что еще парочка денечков и уже выходные. А выходные у нас предстоят приятные такие, 20 градусов в Санкт-Петербурге.
1: Ну вот поэтому я и растормозился, понимаешь, в преддверии пятницы, которая будет только послезавтра. Вы сегодня нам рассказываете, ребятки, про ту еду необычную, которую попробовали и либо зашло, либо больше, ну, так сказать, как французы говорят,
2: либо
1: да?
2: Вышло.
1: Плюжаме, да, никогда больше, ага. Валерий отметился в нашем канале в Максимум, так называется радио Ваня. Привет из Костромы. Купили как-то мы попробовать ракушки. Трудно было извлечь из раковины мясцо. На вкус такое себе, что-то между грибом и рыбой непонятное. А вот морские гребешки, наоборот, пришлись по вкусу. Мясо нежное, мягкое, невероятное. Рекомендую. Всем хорошего рабочего денечка и позитивного настроения.
2: Тут надо еще сказать, что гребешки готовить просто очень. Ты их по 2-3 минутки с двух сторон обжарил, и пожалуйста. Другой вопрос, что они стоят, знаете ли, как крыло самолета. Так вот на постоянку, на каждый день не наешься. Я вот открыла для себя недавно маленькие северные креветки. Почему-то все в последнее время начали поедать большие вот эти вот, чуть ли не лангустины,
1: огромные.
2: Вдруг распробовала эти маленькие, как семечки, которые вот я в далеком 2000 там каком-то или даже 99-м году пробовала на пляже на Черноморском. Бабушка в стаканчике или в кулечке носила их.
1: Вот я в Болгарии на
2: вот
1: Черноморе
2: такие,
1: тоже
2: вот
1: угощался.
2: Да.
1: Замечательно.
2: Так, Ольга Афанасьева. Моя семья любит селедочку с молоком. Ну или скумбрию тоже с молоком. Со здоровьем у нас все окей, на всякий случай, сообщает Ольга. Нет, ну, вкусы разные нужны, вкусы разные важны.
1: Наталья, доброе утро, батарейки. Пробовала маринованный бамбук. Никогда не думала, что это так вкусно. Привет девочкам-мастерам-разметчикам. На самом деле, бамбук — это настолько универсальный материал. Вот живешь и все больше узнаешь об этом. Потому что совсем недавно я в недорогом хозяйственном магазине приобрел себе разделочную доску. Из чего? Из бамбука.
2: Вот хочешь — строй из него, хочешь — ешь его. А хочешь — и рыбу лови. Бамбуковую удочку-то никто не отменял.
1: Конечно.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батареечки. Меня зовут Полина, я с солнечного города Азова. Каждое мое утро начинается с радио Вани. Желаю всем прекрасного настроения, чтобы у вас все получалось. Пока-пока!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Если тебе стало грустно,
2: не забывай меня.
0: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы тут сегодня о еде разговариваем, которую вам понравилась, вы ее попробовали, и которую попробовали и подумали, нет, я такое не ем. Я нашла небольшую статью, необычные сочетания в еде, которые всем стоит попробовать, и вот хочу на тебе проэкспериментировать. Значит, первым пунктом идут бананы в беконе. Говорят, что так
2: нормально,
1: как сладкое с соленым,
2: конечно,
1: более-менее сочетается, и интересная такая штука получается. Шпинат в десертах. Ну, чтобы ты понимал, шпинатом посыпан торт в данном конкретном случае. Я, честно говоря, себе не особо представляю. По мне, шпинат, он вообще, ну, такой, вкус у него достаточно нейтральный. Картофель фри с мороженым. Ну, это, мне кажется, многие дети пробовали. Так вот заходишь.
2: Дети, кстати, да.
1: И они почему-то картошку в мороженое пихают и едят себе. Арбуз с хлебом. У нас сегодня несколько сообщений сразу таких было.
2: Ну, вот, ну, на мой вкус это хрючево, сразу
1: сейчас
2: скажу.
1: Белый шоколад с черной икрой. Ну, тут...
2: Нормально.
1: Не знаю, хочется ли вообще переводить это. Мясо с шоколадом, с шоколадной подливкой.
2: Да, дело в том, что шоколад, ребята, может быть, не только, как вы понимаете, молочный и прям такой сладкий-сладкий. Нет, конечно.
1: Да, черный горький.
2: Конечно.
1: Соленые огурцы с медом еще у меня тут есть.
2: Есть такое, да.
1: И на этом, пожалуй, мы закончим мой список и перейдем к списку, который составили вы, дорогие друзья.
2: Ну, вот еще одно сообщение, на этот раз в Телеграме. Морской еж на вкус был как кабачковая икра с долькой лимона. Мне не понравилось.
1: Я видела морских ежей, которые подавали там в одном из заведений, но мне он даже на вид не понравился, не то чтобы прям его в рот складывать.
2: Ну, вот я был в Таиланде, когда, да, там постоянно люди, да, за соседними столиками заказывали. Ага. Не, а я так чисто
1: не очень красиво.
2: По классике. Креветки, крабы.
1: Максим Черныховский. В Калмыкии есть национальное блюдо дотур, написал нам Максим в нашем канале в Максе. Это коровьи или бараньи кишки, желудок. Очень вкусно и сытно. Ну, коровятина и коровятина.
2: Вита из Южной Кореи написала: в прошлом году я попробовала осьминога и личинку шелкопряда. Якобы богатого белком. Это была ошибка. Ну, осьминог еще ничего, шевелится немного, но не критично.
1: Что, еще живой был?
2: Конечно, это же Юго-Восточная Азия. А вот шелкопряд — это вообще кошмарный ужас. Ужас отвратительно и на вкус, и на вид. Никому не советую. Я поняла так. Нам, русским, такие деликатесы не понять.
1: Я считаю, что не обязательно такие эксперименты над организмом проводить, даже если ты очень любопытный человек.
2: И любишь носить шелковые платья.
1: Да, то вот в платьях ходи, не надо есть, иначе не останется того, кто тебе их соткет. Как это сказать?
2: Да так и скажешь.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.
8: Реклама.
9: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
10: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
11: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме установят новые автобусные павильоны. Миноборнауки запустит курсы будущих родителей для студентов. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началась установка еще одной партии новых автобусных павильонов, пишет администрация города. Всего в этом году будет установлено 15 новых павильонов, из них 7 на новых остановках, которые вводятся в городе дополнительно. Например, на улице Индустриальной, 17, у нового бассейна «Чемпион», на улице Стопани у домов номер 6 и 42, на улице Слониковской, а также на улице Южной у ЖК «Чемпион» в поселке Первом. Отмечу, новые павильоны уже смонтированы на улице Заречной и Некрасовском шоссе. Также уже завершается монтаж конструкции на улице Индустриальной рядом с коллажом. Миноборнауки планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства» для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей, пишут РИА Новости. В рамках проекта предлагается проводить просветительские встречи студентов и сотрудников вуза с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям. Ведомство отметили, что неформальные беседы для действий действительно заинтересованных людей будут носить абсолютно добровольный характер. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября, пишет газета.ру. Так, например, около 70% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% родителей готовы к тратам свыше 500 000 рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей. Среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают образы до 50 тысяч рублей. Треть опрошенных хочет идти на линейку в наряде от 100 до 250 тысяч рублей, а 27% от 250 до 500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 августа. И какие праздники мы видим в календаре? Такие странные довольно-таки день, разглядывание горизонта, ну, если уж вам совсем нечего делать, хотя, с другой стороны, медики говорят, что смотреть вдаль очень полезно. А еще сегодня день нижнего белья, день устриц, день распрямившегося штопора, я даже не представляю ситуацию, в которой это произошло, и международный день светофора.
1: Компактный автоматический регулировщик дорожного движения в городах, светофор давно избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог и железнодорожных путях для управления движением автотранспорта. Тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, что занятие это совершенно противоречащее всем нормам здравоохранения, поскольку каждый день регулировщик выходит и дышит целыми днями, да?
0: Выхлопными газами.
1: Выхлопными газами, естественно, да. В Санкт-Петербурге, не знаю, как в других городах, на многих перекрестках есть говорящие светофоры для слабовидящих, например, людей. Переход улицы Ленсовета разрешен. Мне все время слышится «предрешен». Думаю, господи, это ж сама судьба со мной сейчас разговаривает, а? Официально считается, что первый светофор был установлен в американском Кливленде в 1914 году. Автор изобретения – инженер Джейсон Хогг. Древний аппарат был двухцветным, красный и зеленый, а звуком сопровождал переключение цветов. Вообще, история создания светофоров начинается гораздо раньше. Еще в середине 19 века британец Джей Найт изобрел первого двухцветного регулировщика, который работал по принципу семафора с ручным управлением. Ну, понимаете, да? Угу. Наука не так сильно торопилась. Его установили в Лондоне в 1868 году. Однако в результате технической неисправности аппарат стал причиной травмы полицейского, на который просто упал на полицейского, значит, вот этот светофор-семафор. Изъяли его изображение вплоть до разработки и установки нового, уже тщательно запатентованного устройства. Американец Лестер Вайер также внес вклад в эволюцию светофора. Он немногим ранее, чем Хогг, создал аналогичный электрический прибор с двумя световыми сигналами, но без звука. Но, к сожалению, он не получил патент на свое изобретение, и через два года Хогг презентовал миру свое вот это вот музыкальное чудо. И, кстати говоря, очень интересная деталь. Долгое время в Японии страна, как вы понимаете, да, более чем удивительная, разрешающим сигналом светофора был не зеленый, а синий. Однако ряд исследований подтвердил, что человеческий глаз лучше реагирует именно на зеленый, и поэтому классический регулировщик движения потеснил вот это самое японское ноу-хау.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингемам Хохрайн будет довольно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: любовь. Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Домра и Габой. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Это совершенно не опасно. Сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальный инструмент.
3: На картинке подсказки замечательное блюдо из куриных сердечек. Ну, к субпродуктам можно относиться по-разному. Либо их очень любить, либо близко к ним не подходить. Хотя вот суп из потрошков, вот ленинградский, вот из всех вот этих вот сердечек, желудочков.
2: Вот, это называется рассольник по-ленинградски. То есть, ну, вместо там какой-то разварной говядины туда идут...
3: куриные субпродукты.
2: Куриные субпродукты.
3: Особенно мне нравится, когда там печеночка немножечко даже встречается.
2: Чудесно, да.
3: И я его научилась готовить, кстати, именно в Санкт-Петербурге. Раньше я просто даже об этом не думала. Курицу сварил, да, накидал там всяких разных ингредиентов, но чтобы вот так. Вообще, куриные сердечки очень полезные. Они действительно для организма человека. Правда, когда я на них смотрю, думаю, это ж сколько нужно было этих куриц, чтобы вот такими килограммами поставлять вот этот вот замечательный продукт. Удивительное рядом.
2: Ну, вообще, в принципе, любые куриные запчасти, да, вызывают подобные, так сказать, мысли, фантазии.
3: А ведь люди едят некоторые лапки куриные, вот эти, которые с когтями.
2: А, прям лапки?
3: С наслаждением, представляешь, обсасывают отварные лапки и говорят, что просто невероятного вкуса они. Мне даже страшно смотреть на это. Но с другой стороны...
2: Это
3: а если
2: как
3: мы...
2: надо проголодаться!
3: Куда мы... А это, ты понимаешь, это деликатес еще у некоторых, да, считается. Ну, точно так же, как вот, например, бывают, что высасывают из кости вот эту вот жидкость, тоже говорят, что очень вкусно. Ну, не из куриной, естественно, а...
2: А я высасывал из куриной.
3: Ну,
2: кости,
3: вот, видишь?
2: Трубчатой.
3: Вот.
2: Да. В смысле, а так и нет.
3: Мне кажется, сейчас вегетарианцы нас прибьют.
2: Ничего страшного, пусть успокоится. Ага.
3: Да.
2: А говяжьи мозги из костей?
3: Это отвратительно.
2: С зеленым горошком, со сливочным маслом, с черным бородинским хлебушком.
3: Слушай, ну,
2: чем запить, подскажет сердце.
3: Рассказываешь всегда так вкусно. Итак, друзья, ну, коли уж мы сегодня о еде, да, о еде, почему бы и умную зарядку, да, не ориентировать на это? Хотя загадали мы не еду, а, еще раз напомню, музыкальный инструмент. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальный инструмент.
3: На картинке подсказки жареные куриные сердечки. Любите ли вы их или нет, но, надеюсь, признали. Кто-то посчитал, что музыкальный инструмент мы загадали сегодня ложки, хотя я считаю, что в таком виде сердечки лучше есть вилкой. Но вилка нет такого музыкального инструмента, а есть ложка. Поэтому ложка была представлена нашему вниманию. А дальше пошла целая россыпь музыкальных инструментов на всякий случай. Дудка, скрипка и труба, арфа и дудук, барабан, волынка, тарелки, баян. И не в рифму пошло. Почему-то дальше не складывалась у меня интересная история, и тем не менее. Алексей молчит.
2: Нет, я просто залюбовался, во-первых, двумя буквами «С» в слове «контрабас», вот, а во-вторых...
3: Я знаю, что тебе это нравится.
2: Я обожаю. Я же этот граммар... Ну, нехороший человек, да-да-да, очень въедливый. И вот тут девушка Оксана Витенко предлагает такой вариант музыкального инструмента — волынь. Волына есть такой, но это не музыкальный инструмент, это скорее миротворец.
3: Иногда бывает, когда очень торопишься и очень хочешь выиграть приз, пропускаешь буквы, например, человек пропустил в написанном слове. Ты вот иногда в разговорном слове пропускаешь буквы, когда ты что-то пытаешься до меня донести быстро.
2: Я экономлю, естественно, вот. Потому что у меня мысль очень часто обгоняет язык.
3: Видишь, кто-то экономит на буквах в письме, а кто-то в речи. Как бы то ни было, друзья, у нас есть правильный ответ. Ну, конечно, куриные сердечки намекали на то, что это все-таки сердце — это орган, да, а музыкальный инструмент — орган. И поздравляем мы сегодня Ириночку Мазжилину. Ирочка, мы вручаем вам 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл».
2: А с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 августа. На народном календаре что мы видим? А видим мы Трофима. На Руси этот день имел несколько названий. Трофим сон, Трофим калинник и малинник.
2: И еще Трофим бессонник.
1: И еще бессонник. Там, знаете, и одно другому не помешало. К началу августа массово поспевала калина и малина. Я сейчас поясняю, почему так произошло. И хозяйки отправлялись в лес за, естественно, дарами. Собранные в этот день ягоды наделялись особой целебной силою и считались лучшим средством от осенней хандры и простуды. Вот вчерашнюю малинку съел и продолжаешь кашлять. А сегодняшнюю только приложил к губам, хлобысть, и у тебя уже все прошло. Вообще, прозвище «бессонник» день получил не случайно. Считалось, что именно в это время начинается активная пора заготовок, сенокоса и жатвы. Поэтому спать долго было непозволительной роскошью. Трудолюбие на Трофима сулило успех во всех делах на год вперед. А вот лень могла накликать неудачи и бедность. Значит, главный запрет дня, да, все поняли, поддаваться лени и дневной сонливости. Вяло проведешь остаток года. А нам еще, знаете ли, до 2027-го пахать и пахать. Считалось, что сегодня громко шуметь и кричать, особенно в лесу, нельзя. Ну вот знаешь, люди же любят грибы собирать и там орут. «Маш, ты где?» Так вот, сегодня нужно какие-то другие знаки друг другу подавать. Лучше, кстати, когда вы пойдете в лес, одеваться в яркие одежды, чтобы, если вы заблудились, вас потом легче было найти.
2: Ну, кстати, общаться можно по рации, если не хочешь тратить деньги на телефоне, да?
1: Ой, ну что там, господи, это же раньше было 5 секунд по мобильному телефону.
2: Я помню,
1: Саша, ты где?
2: Да, укладывались, да.
1: А еще в Трофимов день обязательно нужно было печь пироги с лесными ягодами, угощая соседей для привлечения здоровья. Угостил Илью Степановича, все, печень у тебя уменьшилась. Или увеличилась.
2: Какая неочевидная взаимосвязь, казалось бы.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Павел Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме привели в порядок территории детских садов. Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками. Школьник поймал рыбу весом вдвое больше него. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме территории 4 дошкольных учреждений привели в порядок, пишет администрация города. Так, например, в детском саду номер 74 демонтировали старый асфальт, устроили щебеночное основание и уложили новое покрытие. Также работы по благоустройству закончены еще в 2 дошкольных учреждениях. Детском саду номер 75 во 2 Давыдовском микрорайоне и детском саду номер 88 на улице Костромской. Подрядчику осталось привести в порядок лишь территорию около детского сада номер 54 на улице Силикатной. В планах завершить все ремонтные работы уже к сентябрю. На следующий же год запланированы работы еще в 5 детских учреждениях. Всего до 30 года планируется заасфальтировать территории 29 образовательных организаций. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, пишут РИА Новости. В новом ГОСТе также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и вовлекать их в процесс принятия решений. В коллективе нужно поддерживать принцип «равный равному» и давать сотрудникам обратную связь. Кроме этого, ГОСТ рекомендует регулярно анализировать рабочие задания, расписание сотрудников и должностные инструкции, избегая при этом введения машинного темпа работы или непредсказуемого графика. ГОСТ вступит в силу с 1 февраля следующего года. В Шотландии школьник выловил огромного ската в море и установил неофициальный рекорд, пишет Лента.ру. По словам школьника, стоило ему забросить удочку, как сразу же клюнуло что-то тяжелое. Сначала он думал, что подцепил кучу водорослей, однако его улов резко дернулся и чуть не утащил его в воду. Мальчику удалось вытащить рыбу на сушу только спустя 2 часа изнурительной борьбы. Оказалось, что юный рыбак поймал ската, весящего 88 килограммов, то есть вдвое больше него. В длину же рыба достигла около 175 сантиметров. Предполагается, что этот скат – самая крупная рыба, когда-либо пойманная ребенком в Великобритании. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, некоторые будут сомневаться в ваших деловых качествах, но вас это не особо задевает.
2: Овны-мужчины, сложно такое представить, и тем не менее счастье значительно ближе, чем вам кажется.
1: Тельцы-женщины, если нет повода для домашнего праздника, значит, его надо придумать.
2: Тельцы-мужчины, пустяковые разногласия не должны отвлекать вас от самого важного.
1: Близнецы-женщины, мрачные мысли могут отвести в сторону от дел и порой становятся причиной ошибок. Взбодритесь!
2: Близнецы-мужчины, день будет удачным для тех, кто занимает активную жизненную позицию и предпочитает энергично разбираться с проблемами.
1: Раки-женщины, лучше не торопиться с покупками. Чем ближе вечер, тем правильнее вы распорядитесь деньгами.
2: Раки-мужчины, не упустите возможность насладиться прежними заслугами.
1: Львы-женщины, выбирайте в качестве советчиков только тех, кто достоин вашего доверия.
2: Львы-мужчины, не планируйте сегодня важных переговоров. Для этого вам не хватает концентрации.
1: Девы-женщины, стоит провести больше времени с близкими. Общение с ними заметно поднимет настроение.
2: Девы-мужчины, важные дела лучше планировать на первую половину дня, зато потом вас ждет заслуженный отдых.
1: Весы-женщины, поточнее расставляйте приоритеты, и все получится, как вы и хотели.
2: Весы-мужчины, жизненный потенциал высок, поэтому вряд ли вы быстро устанете.
1: Скорпионы-женщины, вы не витаете в облаках, не строите иллюзии и реально смотрите на ситуацию.
2: Скорпионы-мужчины, возможны перемены в профессиональной сфере. Задавать инициативу предстоит вам.
1: Стрельцы-женщины, если вечером вы захотите остаться наедине с собой, то наверняка найдете занятие по душе.
2: Стрельцы-мужчины, будьте готовы отстаивать свою точку зрения и принимать непростые решения в сложных обстоятельствах.
1: Козероги-женщины, денек спокойный, плавный, гармоничный. При этом все текущие дела не заставят вас перенапрягаться.
2: Козероги-мужчины, соблазнов и отвлекающих моментов будет полно, но вы с ними справитесь.
1: Водолеи-женщины, могут появиться некоторые проблемы, но вы их решите, если будете рассуждать здраво.
2: Водолеи, мужчины, вы не только твердо стоите на ногах, но можете еще больше укрепить свои позиции.
1: Рыбы, женщины, вы с самого утра настроитесь на нужный лад и поймете, что надо делать, чтобы все сложилось хорошо.
2: Рыбы, мужчины, главные заботы дня уладятся довольно быстро, благодаря вашему стремлению как можно раньше оказаться дома.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточная.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-010-150.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Алло!
13: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Аптека.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Кто у нас тут сегодня выглядывает из-за угла? Нюша, Анна Шурочкина изначально, и Нюша, вот человек взял себе и изменил имя. А говорят, если меняешь имя, то ты меняешь свою судьбу. Получается, что каждая женщина, которая сменила фамилию, например, да, с отчей на мужнину, тоже поменяла каким-то образом немножечко расстановку звезд на своей линии судьбы.
2: Ты знаешь, но, как показывает практика, все-таки женщины очень часто повторяют материнский и бабушкин сценарий.
1: Часто, но не всегда, я вот попрошу.
2: Нет, еще раз говорю, да, это тенденция, но ни в коем случае не норма. Ну, в смысле, не на каждом шагу.
1: Да, и вот ведь интересно, Нюша в какой-то момент, да, решила, что ее дочь будут звать Симба. Я думаю, что это ни для кого не какой-то там секретный факт, да, что Симба — это вообще из мультфильма
2: мальчик. Да. Ну, просто видишь, Симба оканчивается на А, поэтому, значит, это женщина.
1: Но в интернете поднялся шум небывалый, и Нюша потом скорректировалась и сказала, что на самом деле ее дочку зовут двойным именем Серафима Симба. Но все равно Серафима Симба! Мне что-то напоминает карнавал в Рио-де-Жанейро. Я надеюсь, что у девчонки будет веселенькая такая судьба. Ну а сама Нюша сегодня нам представила новую композицию под названием «Время любить», учитывая, что Нюша сама сочиняет тексты, и да, там у нее все вот эти вот слова проживаются как-то изнутри ее, Нюши.
2: И вот ты знаешь, самое интересное, что она переживала очень разные периоды в своем имидже. Например, 10 лет назад вышел сингл «Целуй». Клип на эту песню «Своя энергетика» абсолютно не соответствовал вот этому мягкому такому лиричному названию. А сама Нюша была, значит, в образе звезды панк-рока. Для создания некоторых сцен использовались цепи, которые сковывали главных героев. Ну и кроме того, певице приходилось падать и даже летать. Кто не видел, посмотрите клип «Целуй» 2016 года.
1: Вот, ну а прямо сейчас на радио Ваня «Время любить», опять же, от Нюши. Интересно, в каком наряде она выпустит клип на эту композицию. Это мы узнаем чуть позже. Вы же заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», и там тоже голосуйте за то, что хотите эту песню услышать как можно чаще в нашем эфире. Ну или вас, может быть, что-то не устроило. Хотя по мне, так очень приятные вещицы.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали приятные и неприятные продукты и их сочетание. Еще немного ваших сообщений хочется зачитать. Елена, доброе утро из Ижевска. Кофе в прикуску с соленым огурцом или репчатым луком. Как вкусно. Дочь любит морскую капусту со сгущенкой. Ну, а наш общий семейный деликатес – это банан с кетчупом. Такая вот семья в Ижевске проживает.
1: Ну, да. Легкие извращения, почему бы и нет. В конце концов, все же съедобно это. Ну, пожалуйста. Ну, да. Да. Наталья Березкина говорит про арбуз. Тут хотела напомнить. Папа мой любит с солью. Мама любит арбузик с черным хлебом. А я люблю арбуз с конфетой. И дочь любит со сгущенным молоком. Всем всего хорошего. Привет из Санкт-Петербурга. Вот она спала, ну, вот таких вот необычных людей.
0: Да, ну, мы поняли, что главное в этой семье, что арбуз любит. Я вот вчера сняла дыню. У меня выросла дыня.
1: Расскажи!
0: Да, она отвалилась сама, как и обещала мне моя мама. Как только хвостик сам отпадет, я вчера ее поливала, смотрю, а хвостик-то отпал. Она уже желтая, да, но такая с два моих кулака, не очень большая, карликовая дынька такая выросла. Ой, вкусная, сочная, ароматная. Это вообще, я тебе даже видео сняла,
1: медовая.
0: Как я ее режу. Да. Продолжим.
1: Самое интересное, что у меня вчера тоже была на ужин дыня, но, правда, покупная.
0: Так, Татьяна предлагает есть колбасу с печеньем и прикусывать сгущеночкой, а еще конфеты с хлебом, но именно с ржаным, потому что с белым не тот вкус, так что...
1: Нет, да. Нет, это отвратительно, конфеты с белым хлебом.
0: Ну, а картофельное пюре с арбузом вот от Марины Курильской, как тебе?
1: Не, ну это вообще запределье, так сказать, это уже...
0: А может это вкусно? Может быть, понимаешь, можно попробовать просто?
1: По моим гастрономическим пристрастиям, это уже далеко забежал за красный флаг. Уже, понимаешь, уже да.
0: Red flag.
1: Все red flag уже где-то остались позади. Да.
0: Итак, друзья, дорогие, сегодня наша победительница Елена Туранина. Девушка, которая, мне кажется, ну вот точно, кирпич с майонезом может съесть.
1: Без проблем.
0: Маринованный морской огурец. Вы знаете, неизгладимое впечатление чего-то мерзко вкусного, пишет нам Елена в нашем канале в Максе. А вообще я любитель Азии. Бьющееся змеиное сердце в настойке. Тухлое яйцо.
1: Обожаю.
0: Жареный скорпион.
1: Мое почтение.
0: Ну вот знаете, все-таки морской огурец, я не знаю, чем бы меня еще удивили. Пишет нам Ленка из Гатчины.
1: Душиться.
0: Я просто сегодня как раз еду в сторону Гатчины, потому что у меня там дача, я там живу. Я бы посмотрела в глаза этому человеку. Леночка, дорогая, мы вас поздравляем и отправляем фирменную сумку Шоппер от Радио Ваня.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершили благоустройство нескольких общественных территорий. В России появилась первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростатах. Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме реализует проект развития, победивший в областном конкурсе общественных инициатив, пишет администрация города. В числе проектов победителей этого года многофункциональная спортплощадка около дома номер 18 в микрорайоне Черноречья. На ней появится поле с искусственным газоном и ограждением для игры в футбол и волейбол. А рядом же обустроят детскую зону с игровым комплексом и песочницей. Площадка станет доступна для жителей всего микрорайона в любое время. Благоустройство также завершено на улице Заречной 19Б, индустриальную дома номер 27А и около домов номер 17 и 19 в микрорайоне Панова. В России впервые выдали сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате, сообщила пресс-служба Росавиации. Первым воздушным судном, допущенным к таким перевозкам, стал аэростат производства российской компании «Русбал». Он рассчитан на 5 пассажиров. Кроме того, Росавиация сообщила о сертификации еще одного аэростатом, который планирует использовать для коммерческих полетов над Республикой Алтай. Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала тройка из вселенной Гарри Поттера, пишет газета.ру. Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер. На втором месте Гарри Поттер, а на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из Мастера и Маргариты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Погода, плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Реклама.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: товаров. В костромские гостиницы будут заселять без бумажного паспорта. В России заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах. Российские палеонтологи нашли останки предков мамонта. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромские гостиницы будут заселять с помощью мессенджера Макс, пишет Кострома Тудей. Благодаря новым правилам гостям не обязательно показывать бумажный паспорт при заселении. Достаточно лишь смартфона и приложения. Необходимо открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID». На экране появится QR-код, который отсканирует сотрудник отеля. После этого все необходимые паспортные данные загрузятся в систему гостиницы автоматически через государственные сервисы. С 1 сентября такой способ заселения будут предлагать все гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, в которых больше 50 номеров. В России с сентября этого года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, пишут РИА Новости. Теперь забытые и найденные в транспорте вещи кондуктор или водитель передает под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала или автостанции. Багаж и вещи будут передаваться пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под расписку. Один экземпляр описи остается у перевозчика или владельца объекта транспортной инфраструктуры, а второй передается пассажиру. Российские палеонтологи нашли на берегу Азовского моря останки тиманских слонов, древних предков мамонта возрастом около 1,5 миллиона лет, пишет Лента.ру. По словам руководителя экспедиции, в этом году палеонтологам удалось выкопать и снять части от 6 черепов слонов. Их реставрация и хранение будут проходить в Азовском музее-заповеднике. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
7: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
6: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: В клинике Мир Здоровья на Титова, 15. Время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%. Ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». «Пеппи Ваваров». В Костроме установят новые автобусные павильоны. Минобрнауки запустит курсы будущих.

0: Павильоны уже смонтированы на улице Заречной и Некрасовском шоссе. Также уже завершается монтаж конструкции на улице Индустриальной рядом с коллажом. Миноборнауки планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства» для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей, пишут РИА Новости. В рамках проекта предлагается проводить просветительские встречи студентов и сотрудников вуза с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям. Ведомство отметили, что неформальные беседы для действительно заинтересованных людей будут носить абсолютно добровольный характер. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября, пишет газета.ру. Так, например, около 70% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% родителей готовы к тратам свыше 500 000 рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей. Среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают образы до 50 тысяч рублей. Треть опрошенных хочет идти на линейку в наряде от 100 до 200 тысяч рублей, а 27% от 250 до 500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорск, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме привели в порядок территории детских садов. Росстандарт принял ГОС на правильное управление работниками. Школьник поймал рыбу весом вдвое больше него. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме территории 4 дошкольных учреждений привели в порядок, пишет администрация города. Так, например, в детском саду номер 74 демонтировали старый асфальт, устроили щебеночное основание и уложили новое покрытие. Также работы по благоустройству закончены еще в 2 дошкольных учреждениях. В детском саду номер 75 во 2-м Давыдовском микрорайоне и детском саду номер 88 на улице Костромской. Подрядчику осталось привести в порядок лишь территорию около детского сада номер 54 на улице Силикатной. В планах завершить все ремонтные работы уже к сентябрю. На следующий же год запланированы работы еще в 5 детских учреждениях. Всего до 30-го года.

0: графика. ГОСТ вступит в силу с 1 февраля следующего года. В Шотландии школьник выловил огромного ската в море и установил неофициальный рекорд, пишет Лента.ру. По словам школьника, стоило ему забросить удочку, как сразу же клюнуло что-то тяжелое. Сначала он думал, что подцепил кучу водорослей, однако его улов резко дернулся и чуть не утащил его в воду. Мальчику удалось вытащить рыбу на сушу только спустя 2 часа изнурительной борьбы. Оказалось, что юный рыбак поймал ската, весящего 88 килограммов, то есть вдвое больше него. В длину же рыба достигла около 175 сантиметров. Предполагается, что этот скат – самая крупная рыба, когда-либо пойманная ребенком в Великобритании. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию, семейное, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
6: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершили благоустройство нескольких общественных территорий. В России появилась первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростатах. Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме реализуют проект развития, победивший в областном конкурсе общественных инициатив, пишет администрация города. В числе проектов победителей этого года многофункциональная спортплощадка около дома номер 18 в микрорайоне Черноречья. На ней появится поле с искусственным газоном и ограждением для игры в футбол и волейбол. А рядом же обустроят детскую зону с игровым комплексом и песочницей. Площадка станет доступна для жителей всего микрорайона в любое время. Благоустройство также завершено на улице Заречной 19Б, индустриальную дома номер 27А и около домов номер 17 и 19 в микрорайоне Панова. В России впервые выдали сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате, сообщила пресс-служба Росавиации. Первым воздушным судном, допущенным к таким перевозкам, стал аэростат производства российской компании «Русбал». Он рассчитан на 5 пассажиров. Кроме того, Росавиация сообщила о сертификации еще одного аэростата, который планирует использовать для коммерческих полетов над Республикой Алтай. Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала тройка из вселенной Гарри Поттера, пишет Газета.ру. Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают маленький принц Ильич.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
6: 12+.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!

0: мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.
2: Я не

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Все пройдет, а ты останешься.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские гостиницы будут заселять без бумажного паспорта. В России заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах. Российские палеонтологи нашли останки предков мамонта. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромские гостиницы будут заселять с помощью мессенджера Макс, пишет Кострома Тудей. Благодаря новым правилам, гостям не обязательно показывать бумажный паспорт при заселении. Достаточно лишь смартфона и приложения. Необходимо открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID». На экране появится QR-код, который отсканирует сотрудник отеля. После этого все необходимые паспортные данные загрузятся в систему гостиницы автоматически через государственные сервисы. С 1 сентября такой способ заселения будут предлагать все гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, в которых больше 50 номеров. В России с сентября этого года заработают новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, пишут РИА Новости. Теперь забытые и найденные в транспорте вещи кондуктор или водитель передает под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному должностному лицу владельца автовокзала или автостанции. Багаж и вещи будут передаваться пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность под расписку. Один экземпляр описи остается у перевозчика или владельца объекта транспортной инфраструктуры, а второй передается пассажиру. Российские палеонтологи нашли на берегу Азовского моря останки тиманских слонов, древних предков мамонта возрастом около 1,5 миллиона лет, пишет Лента.ру. По словам руководителя экспедиции, в этом году палеонтологам удалось выкопать и снять части от 6 черепов слонов. Их реставрация и хранение будут проходить в Азовском музее-заповеднике. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

Как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
5: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
6: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 30 03 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме установят новые автобусные павильоны. Миноборнауки запустит курсы будущих родителей для студентов. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началась установка еще одной партии новых автобусных павильонов, пишет администрация города. Всего в этом году будет установлено 15 новых павильонов. Из них 7 на новых остановках, которые вводятся в городе дополнительно. Например, на улице Индустриальной, 17, нового бассейна «Чемпион», на улице Стопани у домов номер 6 и 42, на улице Слониковской, а также на улице Южной у ЖК «Чемпион» в поселке Первом. Отмечу, новые павильоны уже смонтированы на улице Заречной и Некрасовском шоссе. Также уже завершается монтаж конструкции на улице Индустриальной рядом с коллажом. Миноборнауки планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства» для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей, пишут РИА Новости. В рамках проекта предлагается проводить просветительские встречи студентов и сотрудников вуза с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям. Ведомство отметили, что неформальные беседы для действительно заинтересованных людей будут носить абсолютно добровольный характер. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября, пишет газета.ру. Так, например, около 70% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% родителей готовы к тратам свыше 500 000 рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей. Среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают образы до 50 тысяч рублей. Треть опрошенных хочет идти на линейку в наряде от 100 до 250 тысяч рублей, а 27% от 250 до 500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44, телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
5: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме привели в порядок территории детских садов. Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками. Школьник поймал рыбу весом вдвое больше него. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме территории 4 дошкольных учреждений привели в порядок, пишет администрация города. Так, например, в детском саду номер 74 демонтировали старый асфальт, устроили щебеночное основание и уложили новое покрытие. Также работы по благоустройству закончены еще в двух дошкольных учреждениях. Детском саду номер 75 во втором Давыдовском микрорайоне и детском саду номер 88 на улице Костромской. Подрядчику осталось привести в порядок лишь территорию около детского сада номер 54 на улице Силикатной. В планах завершить все ремонтные работы уже к сентябрю. На следующий же год запланированы работы еще в 5 детских учреждениях. Всего до 30 года планируется заасфальтировать территории 29 образовательных организаций. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья, пишут РИА Новости. В новом ГОСТе также отмечается, что организация следует регулярно проводить консультации с работниками и вовлекать их в процесс принятия решений. В коллективе нужно поддерживать принцип «равный равному» и давать сотрудникам обратную связь. Кроме этого, ГОСТ рекомендует регулярно анализировать рабочие задания, расписание сотрудников и должностные инструкции, избегая при этом введения машинного темпа работы или непредсказуемого графика. ГОСТ вступит в силу с 1 февраля следующего года. В Шотландии школьник выловил огромного ската в море и установил неофициальный рекорд, пишет Лента.ру. По словам школьника, стоило ему забросить удочку, как сразу же клюнуло что-то тяжелое. Сначала он думал, что подцепил кучу водорослей, однако его улов резко дернулся и чуть не утащил его в воду. Мальчику удалось вытащить рыбу на сушу только спустя 2 часа изнурительной борьбы. Оказалось, что юный рыбак поймал ската, весящего 88 килограммов, то есть вдвое больше него. В длину же рыба достигла около 175 сантиметров. Предполагается, что этот скат – самая крупная рыба, когда-либо пойманная ребенком в Великобритании. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: В клинике Мир Здоровья на Титова, 15. Время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%. Ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
4: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что с тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уроки.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. «Светло». Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Школы будут закрывать при заболеваемости гриппом свыше 20% учеников. Президент подписал указ, регулирующий обращение криптовалют. Минтранс обновил требования к автовокзалам. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствует 20% и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает «Комсомольская правда». Региональным органам образования рекомендовано вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Профильное ведомство также рекомендовало проводить вакцинацию сотрудников образовательных организаций и обучать их мерам профилактики инфекций. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает требования к их обмену, хранению и учету, а также к работе компаний на этом рынке. Проводить обмен цифровых валют смогут только организации специального реестра. До 1 июля 2027 года будет действовать переходный период. Минимальный размер собственных средств в криптообменника составит 15 миллионов рублей. Под действие закона попадут компании, которые проводят не менее 2 сделок в месяц на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. Кроме того, такие организации должны будут вступить в профильную саморегулируемую организацию. Минтранс обновил требования к автовокзалам. Они начнут действовать с 1 сентября, пишет ТАСС. В частности, вводятся заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов. Так, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований и пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы или автоматы, залы ожидания с громкой связью и информационными табло, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения, а также комнаты отдыха для водителей. Туроператорам может потребоваться до полугода, чтобы вернуть клиентам деньги за отмененные путевки в Крым. Об этом пишет Интерфакс. По информации источников, компании ведут переговоры с гостиницами и в некоторых случаях возвращают средства из собственных резервов. Сроки зависят от условий конкретного отеля. В качестве альтернативы Крыму туристы сейчас чаще выбирают Анапу, Абхазию и Дагестан, а также санатории и гостиницы средней полосы России.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Летний, жаркий, твой «Радио

0: сказал. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко, легко, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Президент продлил гаражную амнистию. Систему страхования вкладов распространят на электронные деньги. Россиянки назвали расходы на маникюр за год. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акупов. Гаражную амнистию продлили еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Закон подписал президент Владимир Путин. Амнистия позволяет по упрощенной схеме оформить капитальный гараж и землю под ним. Механизм действует с 2021 года. За это время россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков. Амнистия касается построек, возведенных до конца 2004 года и не признанных самовольными. На временные металлические гаражи, подземные паркинги и самострои упрощенный порядок не распространяется. Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Систему страхования вкладов распространят на электронные деньги клиентов банков. Такой закон подписал президент. Сейчас при отзыве лицензии у банка вкладчику возвращают до 1 400 000 рублей. Однако средства на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новые правила устраняют этот пробел. Страховка будет действовать только для владельцев, которые прошли идентификацию. На анонимные кошельки она не распространяется. Закон вступит в силу через 180 дней после подписания. Маникюр для многих россиянок стал регулярной статьей расходов. За год затраты на процедуру участия женщин достигают десятков тысяч рублей и сопоставимы со стоимостью смартфона, бытовой техники или поездки по России. А к такому выводу пришли аналитики, пишет «Известия». Согласно опросу, более половины участниц делают маникюр как минимум раз в месяц. При этом 32% посещают мастера чаще одного раза в месяц, а 28% один раз в месяц. Еще 18% обращаются за услугой раз в 2-3 месяца, 12% делают маникюр несколько раз в год, а 8% посещают специалиста только перед отпуском, праздниками или важными событиями. Полностью отказались от процедуры лишь 2% опрошенных. Большинство женщин предпочитают доверять уход за ногтями специалистам. Так, 63% респонденток посещают салоны красоты, 24% обращаются к частным мастерам, а самостоятельно делают маникюр 13% участниц исследования. Даже возможное повышение стоимости процедуры не заставит большинство женщин полностью отказаться от маникюра. Если цена услуги увеличится на 30%, 26% опрошенных продолжит посещать мастера с прежней частотой. Еще 28% будет искать более доступного специалиста.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ваня.
6: Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: потом.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!